0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

Блюз на Моторадио.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Итак, давайте вновь вернемся во Францию 1789 года. 12 июля адвокат и журналист Камиль де Мулен произносит очередную пылкую речь против власти короля. Речь как речь, но де Мулен делает шикарный ход. Он знает, что вчера на улицах появились отряды вооруженных горожан, которые назвали себя Национальной гвардией. Они, эти люди, тоже слушают пылкого де Мулена. И в конце своей речи он призывает парижан к оружию. Гвардейцы вскидывают вверх сабли и ружья. Пример заразителен. Тем временем по Парижу со скоростью пожара распространяется слух, что из одной камеры в Бастилии постоянно слышны вопли одного из узников. «Нас всех тут убивают! Освободите нас!» Де Мулен обращается к народу. «Вы знаете, что за ужасы творятся в Бастилии?» Народ знает, точнее, он что-то там слышал. Этим узником был знаменитый маркиз де Сад. На следующий день его, как невменяемого, вывозят в сумасшедший дом, откуда он освободится только спустя несколько месяцев. Говорят, что он кричал просто так, чтобы как-то разнообразить скуку тюремной отсидки. Никаких убийств в Бастилии не было, но слухи-то уже появились. Мы продолжим рассказ о французских событиях через день. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you want a good music? Best.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Моторадио представляет
1: «Непридуманные истории».
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Хост Александр Рыжий. Вы слушаете «Непридуманные истории». Горелли. Одна из старейших итальянских марок. Когда-то она занимала второе место после Пиаджио по производству мототехники в Италии. Но самый значительный вклад компании в развитие мотоцикла – это двухпоршневой, двухтактный мотор, который инженер Адальберто Горелли создал чуть больше 100 лет назад. Двухтактные двигатели господствовали практически во всех видах мотоциклетных состязаний целых 3 десятилетия, начиная с середины 60-х. По общепринятому мнению, первые конкурентоспособные экземпляры создал инженер компании МЗ Вальтер Каден. И было это в конце 50-х. На самом деле, чуть ли не 100 лет назад, в начале 20-х годов, итальянские двухтактные 350-кубовые Горелли практически доминировали в своем классе, сочетая скорость и надежность. Они выиграли множество состязаний и установили несколько рекордов, причем иногда побеждали даже в 500-кубовой категории. Двухтактные Горелли стали первыми итальянскими мотоциклами, к которым пришел успех на международном рынке. Адальберто Горелли родился в Турине, и было это в 1886 году. Он получил диплом инженера в местном университете в 1908 и поступил на работу в проектный отдел концерна «Фиат». В те годы Fiat был куда более диверсифицированной компанией, чем сейчас, и одной из отраслей его деятельности была разработка и постройка больших двухтактных двигателей для подводных лодок. Конструкторов привлекала меньшая масса двухтактного мотора, а с повышенным расходом топлива они боролись, разместив два поршня, связанных с индивидуальными коленвалами, по концам длинного цилиндра. Один поршень управлял перепускными окнами, второй – выпускными. Горелли увидел потенциал этой схемы для мотоциклетного двигателя. В 1911 году он ушел из Fiat и бросил все силы на разработку собственной конструкции. Цилиндр он согнул на 180, буквой P, два поршня посадил на единый длинный поршневой палец через короткий шатун, связанный с коленвалом. Сначала Горелли спроектировал 500-кубовый двигатель, затем обратился к 350-кубовому формату. Он решил, что 500-кубовый мотор будет слишком мощным и прожорливым. Комплектный мотоцикл Адальберто построил еще в конце 1913 года. Простую односкоростную машину с ременным приводом заднего колеса. 14 января 1914 года, в самый разгар зимы, он поднялся на ней на заснеженный перевал Монтензио на высоту 1925 метров над уровнем моря. Увы, начавшаяся Первая мировая не позволила извлечь коммерческую выгоду из этого успеха, и Горелли занялся проектированием военных мотоциклов. Сначала в компании Бианчи, а затем и Стуччи. Лишь после окончания войны в 1919 году Горелли начал серийное производство своих мотоциклов в пригороде Милана. Это были уже более современные и совершенные машины, чем прототип. С двухступенчатой коробкой передач, с цепным приводом заднего колеса, и в том же году Эторе Джиарди выиграл первую гонку Милан-Неаполь на 840-километровой трассе на своем 350-кубовом Горелли. Он опередил на 9 минут ближайшего соперника на 500-кубовом Санбим. Так началась череда побед гонщиков заводской команды Горелли. Они трижды в 1921 и 1923 годах выигрывали сложную гонку Циркутто дель Ларио, местный эквивалент турист-трофи. В 1922-м Эрнесто Гнезе победил на самом первом Гран-при Италии на только что открытом автодроме Монца, причем средняя его скорость была 101 км в час, выше, чем у 500. В этом же году Эрминио Визионни выиграл Гран-при Франции. Первая победа итальянского мотоцикла за пределами Италии. В 1923-м гонщики Горелли под руководством Гнезе на автодроме Монца установили 76 мировых рекордов в классах от 350 до 1000 кубиков соло и с коляской на разных дистанциях от километровой до 12-часового заезда. В первой половине 20-х годов двухтактные мотоциклы Горелли доминировали в европейских гонках в 350-кубовом классе. В 1923-м они выиграли гран-при Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Испании и Австрии. Ахилле Варци стал в том году чемпионом Италии, победив в 8 местных гонках. Убедившись в достоинствах своей конструкции, Адальберто Гарелли решил закрыть заводскую команду, распродав все гоночные аппараты спортсменам-любителям. Впрочем, в их рядах мотоциклы оставались конкурентоспособны вплоть до начала 30-х годов. Стремясь сохранить свою компанию в условиях Великой депрессии, Гарелли взялся за производство различного военного оборудования, пневматических стартеров для авиационных и морских двигателей, генераторов для танков, компрессоров для авиамоторов. В конце концов, он полностью перешел на изготовление этих узлов. Последний мотоцикл был собран в 1935 году. Компания вернулась к мотопроизводству лишь после войны, в 1947, когда начались изготовления спроектированного Адальберто Гарелли и Карло Альберто Джайларди моторчика «Москита». Этот крохотный двухтактный двигатель рабочим объемом 38,5 кубиков, весивший всего 4 килограмма, развивал 0,9 лошадиной силы и был способен разогнать велосипед до 35 км в час. Проезжая, вот сейчас вы прослезитесь, 70 км на одном литре бензина. Горизонтальное расположение цилиндра позволяло монтировать его под педальной кареткой любого велосипеда. Крутящий момент на заднее колесо передавался фрикционным барабаном, прижимавшимся к его шине. Гарелли Москита был дешевле и легче, чем его основной соперник, четырехтактный Дукатти, и сыграл огромную роль в послевоенной моторизации Италии. Было продано больше 2 миллионов таких аппаратов. В 1952 году мотовелосипед с мотором «Москита» за 55 суток непрерывной, с остановками лишь для дозаправки и смены пилотов, езды, намотал 40 175 километров, то есть теоретически объехал вокруг земного шара. В середине 50-х компания «Гарелли» выпускала уже целую гамму мопедов с более сложными и совершенными 50-кубовыми моторами. Рамы и другие элементы ходовой части она закупала у расположенной неподалеку фирмы «Аграти», в свою очередь выпускавшую мопеды и легкие мотороллеры с двигателями «Гарелли». В конце концов, в 60-х годах обе компании слились, и Адальберто Гарелли смог наконец уйти в отставку. Он жил на Лигурийском побережье, писал стихи, это было его любимое хобби, до самой смерти в 1968 году в возрасте 82 лет. В ноябре 1963-го 6 гонщиков на 2 50-кубовых мотоциклах, специально подготовленных под руководством инженера Уильяма Санчини, вышли на трассу автодрома Монца. Они установили 8 мировых рекордов в классе 50 кубиков, один из которых 24 часа со средней скоростью 108,834 км в час. И он не побит до сих пор. Аграти Гарелли вышла на второе место в Италии по производству мопедов после Пиаджо. В 70-е годы 500 рабочих компаний выпускали до 130 тысяч машин ежегодно. В 1981-м Альянс купил также старейшую велосипедную фирму Италии Торпадо, основанную в 1886 году. К тому времени производственная программа Аграти Гарелли включала в себя около 30 мопедов, многие из них отличались такими передовыми особенностями конструкции, как электростартер, система раздельной смазки, автоматическая трансмиссия. В том же 81-м компания начала производство мотоцикла со 125-кубовым двигателем жидкостного охлаждения. Чтобы прорекламировать его, босс концерна Даниэль Аграти приобрел гоночную команду Минарелли, переманив также ее технического директора Яна Тиля. 125-кубовый двухцилиндровый мотоцикл Минарелли, на котором незадолго до этого был выигран чемпионат мира, он переименовал в Гарелли, а Тиль спроектировал также 50-кубовый одноцилиндровый аппарат. На 50-кубовой машине экс-чемпион мира Евгенио Лазарини дважды в 82-м и 83-х годах выигрывал серебряные медали чемпионата мира. Выступления на 125-кубовом классе были более удачными. Гонщики команды 6 лет подряд с 82 по 87 становились чемпионами. Увы, Гарелли пала жертвой своего успеха. ФИМ запретила двухцилиндровые 125-кубовые моторы, а созданный Тилем одноцилиндровый двигатель не смог сопротивляться напору Honda. К тому же времени, в конце 80-х, у компании начались финансовые трудности, вызванные конкуренцией дешевой малокубатурной техники с того самого Востока. В 1992-м Аграти Гарелли закрыла свои двери, но славное имя не было забыто. В январе 96-го права на марку выкупил Паоло Берлускони, младший брат скандально известного миллиардера и бывшего премьер-министра Сильвио. Он основал компанию Nuovo Garelli и продал под этим брендом скутеры китайского производства. Увы, он так и не смог добиться прибыли и в мае 2011-го уступил 50% акций британскому инвестиционному фонду One Ltd. Трюк не сработал, и в июне 2012 года Nuovo Garelli была объявлена банкротом и ликвидирована. Вот так печально закончилась история марки, сыгравшей ключевую роль в развитии двухтактного мотора. Такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были Непридуманные истории, Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: Непридуманные истории
0: на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Best Radio.

0: motoevakuator.be. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Слушайте, ну удовольствие такое, но наверняка не дешевое никак вообще. Но при этом спрос, мы знаем точно, что есть на такие услуги. Это говорит о чем? О том, что все-таки мозги у мотоциклистов повернуты как-то вот по-особенному. Потому, ну вот хочется все-таки...
2: В правильном русле, раз у них есть деньги, ну, за да. это платить.
1: Да? Да, то есть люди готовы расставаться с наличностью или там с безналом, но чтобы приехать на тот же Балтик Ралли, действительно на мотоцикле из Петербурга... проехаться по этой чудесной дороге и въехать на рыночную площадь города Выборга и так далее.
2: Если они не могут оттуда уехать, мы можем совершенно спокойно приехать забрать мотоцикл без них.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: Motor Radio. Get your motor running. And head out on the highway.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой. Полчаса ретро. В эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вы когда гуляете по мировым сетям интернета и подыскиваете что-то интересное, а как вообще там можно отсечку какую-то поставить в поиске, в каком-нибудь аукционе? Например, там размер не меньше 4 метров, объем не меньше там 2 литров, и тебе как раз и никакой Дукати не выпадет.
2: Блин, я хотел бы так, но, к сожалению, в большинстве случаев по размеру нету отсечки. Но вот именно по объему двигателя, да, можно делать. Но, кстати, Ducati есть тоже с неплохими двигателями. Вот именно. Допустим, 1200 кубиков достаточно неплохо поедет какой-нибудь Диавель. Кстати, достаточно быстрый и шустрый мотоцикл.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Motor Radio. All your favorite hits all the time.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новое в рок-музыке.
3: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Best rock music of the last 7 days.
5: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
7: Классика.
8: Your lifestyle.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Итак, давайте вновь вернемся во Францию 1789 года. 12 июля адвокат и журналист Камиль де Мулен произносит очередную пылкую речь против власти короля. Речь как речь, но де Мулен делает шикарный ход. Он знает, что вчера на улицах появились отряды вооруженных горожан, которые назвали себя Национальной гвардией. Они, эти люди, тоже слушают пылкого де Мулена. И в конце своей речи он призывает парижан к оружию. Гвардейцы вскидывают вверх сабли и ружья. Пример заразителен. Тем временем по Парижу со скоростью пожара распространяется слух, что из одной камеры в Бастилии постоянно слышны вопли одного из узников. «Нас всех тут убивают! Освободите нас!» Де Мулен обращается к народу. «Вы знаете, что за ужасы творятся в Бастилии?» Народ знает, точнее, он что-то там слышал. Этим узником был знаменитый маркиз де Сад. На следующий день его, как невменяемого, вывозят в сумасшедший дом, откуда он освободится только спустя несколько месяцев. Говорят, что он кричал просто так, чтобы как-то разнообразить скуку тюремной отсидки. Никаких убийств в Бастилии не было, но слухи-то уже появились. Мы продолжим рассказ о французских событиях через день. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. Get your motor running. And head out on the highway.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Одним из очень известных и считающихся себя умным, который даже пытается на себе изобразить свою умность на голове, человеком. Ну, как ты ему говоришь, что вот у нас лагерь, где вы можете остановиться, где вы можете поставить палатку, там все. А он все тексты пишет: ребята, я знаю, как поставить палатку вне этой зоны, вы пользуетесь инфраструктурой, но не надо платить 1000 рублей. Знаешь, ну как вот такие люди? Я говорю, такие люди будут не welcome на фестивале. Будет у нас скоро организована доска объявлений с фотографиями этих многим очень известных людей. Вот. Кстати, для уважаемых мотоциклистов, в этом году будет изменение. Все, кто жил в палаточных лагере нашем, палаточный лагерь перемещается в другое место. Если тот лагерь был у нас на расстоянии 600 метров за ресторанчиком Чача, то в этом году он будет находиться прямо практически в парке Ленина, в 100 метрах от фестиваля.
2: Совсем близко.
1: Совсем, да? Еще
2: близко. То есть встал, проснулся.
1: И ты уже на поляне.
2: Ты уже, да, ага, да. Понял, да.
1: Это территория военного музея, музея Северных войн, который занимает северную часть парка Ленина и выходит на Крепостную улицу, практически прямо напротив собора. Очень удобно, пожалуйста, закрытый забор, более высокая безопасность, каждый сможет посетить офигенный музей, там же будет находиться для желающих охраняемая парковка платная, которую очень многие просили. Очень многие люди не хотят, чтобы их мотоциклы трогали, на них сидели или чтобы с ними получилось.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите.
3: Блюз на Моторадио.

0: Моторадио
1: и Мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или Мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
6: Rock Radio. Radio Station. Санкт-Петербург.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Теплое охраняемое помещение с камерами. Надеемся, что все у нас сложится и сможем уже запуститься. Так что, кому актуально, приезжайте. Это Колтуши. Сколько там? 10-15 минут, по-моему, до метро буквально.
2: Некоторые тоже предлагают, ну, на севере города тоже хранение, но у них оно круглогодичное. И летнее в том числе. Они акцентируют внимание на том, что летом тоже эта услуга нужна бывает.
1: Да.
2: Человек может уехать там куда-то, улететь, не знаю, в другую страну, правильно?
1: Да, все верно. У нас оно тоже будет круглогодичное, просто поскольку мы сейчас застраиваемся, да, мы стартанем с сентября и начнем с зимнего хранения. Текущий перетекая, как это точнее правильно сказать, плавно перетекая в круглогодичное. Вот просто сейчас, если я объявлю, что у нас в принципе есть хранение, да, люди-то подумают, что мы уже можем брать на хранение, а пока нет. Угу. Скорее всего, с августа уже. Ну, там, чтобы точно...
2: А вы проверите, чтобы подкопа не было, чтобы никто там...
1: Там невозможно подкопать.
2: Я не знаю,
1: нас спрашивают. Две злые овчарки бегают, со всеми облизываются, целуются, но чужих гоняют прям.
2: Мотоциклы любят и никого не подпускают.
1: Да, все верно.
2: Ясно.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Блюз на Моторадио.

0: News Radio. Radio. Radio. Best.
1: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно. Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Мастерская Басмача.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Вячеслава Балакишеева-Басмача и беседуем с ним самим, соответственно. Слава, привет.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр.
4: Время путешествий, лето в самом разгаре, жарко и так далее. И хотелось бы вот о чем тебя попросить, ну, проинструктировать, что ли, мотоциклистов-путешественников, которые отправились или собираются отправиться в путь. Вот есть поверье среди путешественников, что некоторые вещи, сломавшиеся в пути, они могут починить сами. Наверное, кто-то сам это и умудрялся делать. Ну, предположим, там подтяжка, не знаю, цепи или ремня, или там замена его в пути, или какие-то там тормозные дела, или там тросик сцепления там как-то подтянуть, или там, я не знаю, свечку поменять на первую попавшуюся, и так далее, и так далее, и так далее. Если можно, небольшую инструкцию, что можно делать самому, какие могут быть последствия и так далее, в общем, твои рекомендации. Прошу.
5: Ну, давай мы сначала, наверное, тогда разделим на два раздела вот этот разговор. Первый раздел это будет «проверяй», а второй раздел это будет «починяй». Раздел номер один, очень важный, «проверяй». То есть проверяй давление в колесах. Да, там переднее колесо почти всегда 2,4, заднее почти всегда 2,8. То есть чуть-чуть перекачанные колеса, типа на десяточку, но на 0,1. Это скорее плюс, чем минус. При попадании в ямы с острыми краями покрышка как бы не сложится и не помнешь диск. То есть, ну, как бы меньше шансов повредить диск. Да, там она стирается чуть побыстрее, чуть-чуть, но как бы чуть пожестче едет. Но как бы с этим можно мириться. Как бы это мое мнение такое. Второй обязательный момент, который надо проверять, будучи в поездках или не будучи в поездках, вот, это чтобы было моторное масло в двигателе. Вот, моторное масло в двигателе проверяется на горячую после поездки, пока мотоцикл, ну, вот он только приехал, мы его поставили на боковую подножечку, заглушили, вытащили щуп, протерли салфеточкой, вставили обратно, протерли салфеткой щуп, щуп протерли чистый, вставили, вынули, он грязный, там масло видно хорошо. Не наливайте никогда на максимальный уровень. Как бы это тоже момент, который приведет к тому, что больше масла будет выбрасываться в воздушный фильтр через вентиляцию. Как бы, ну, оно там не надо. То есть, вот, грубо говоря, до минимума не дошло или около минимума, и ладно. Вот. Это, в принципе, хорошая история. Дальше очень хорошо влияет наличие нашей присадки Engine Life, вот, керамической, в моторном масле на экономику, на угар масла, то есть, ну, она реально крутая, она замечательная. Я рекомендую ее всем, причем совершенно сознательно и ответственно, потому что я сам проверял, как она работает на Диностенде. Она работает офигенно. Вот. То есть для длительных путешествий это тоже хороший лайфхак. Насыпать в мотор баночку 100-граммовую присадки перед поездкой, и она там весь этот вояж будет работать на вас, защищать мотор и как бы приносить такие положительные моменты. Ну, как бы плюс-минус, наверное, это то, что надо проверять, да, то есть там, условно говоря, ну, понятно, мы можем с фонариком посмотреть толщину фрикционной части тормозных колодок, они тоже видны вдоль диска, если посмотреть солнечным лучиком, в этом смысле световым лучиком, и мы видим, что там типа толщина колодки 1.5 миллиметра или меньше, это значит, его надо колодки менять. То есть, ну, если вы собираетесь куда-то ехать. Если вы собираетесь куда-то доехать, может быть, их и хватит. Но как бы прикол в том, что мы видим только одну сторону колодки, вторая сторона колодки, второй торец ее прячется в суппорте, и там может толщина быть меньше, чем мы видим с лицевой стороны. То есть как бы это надо иметь в виду. Далее, ну, как бы холостой ход на ручке сцепления, это, наверное, больше относится к мотоциклам с тросиковым сцеплением, где этот самый холостой ход можно отрегулировать, потому что в гидравлике там конструкция системы выжима такая, что она выбирает все холостые хода сама, и как бы изменить положение ручки или момент схватывания без замены рабочего цилиндра сцепления невозможно. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду, что существуют тюнинговые цилиндры сцепления рабочие немножко большего объема, и у нас момент разлепления дисков происходит чуть-чуть позже, потому что больший объем тормозухи надо вкачать в рабочую полость рабочего цилиндра. Вот. Кто не понял, ну и ладно. Вот. Теперь, значит, наверное, стоит... мы не договорили про регулировку тросика сцепления. Значит, тросик сцепления должен быть отрегулирован так, чтобы у вас краешек ручки сцепления, не за который вы беретесь, а который к кронштейну, как бы в кронштейне прячется, да, то есть вот он должен где-то на миллиметрик иметь свободный ход. Что такое свободный ход? Вы его нажали, отпустили, и пальчиком можете додавить обратно на миллиметрик. То есть вот как бы это значит, что натяжки тросика нету, и у вас есть свободный ход, и все безопасно.
4: А вот для чего это свободный ход по логике, ведь непонятно?
5: Слушай, при изменении температуры там что-то куда-то изменяется по длине, там зазоры выбираются, и как бы и трам-пам-пам. Соответственно, дальше мы приходим к ситуации про починямбу. Что там, допустим, у нас случается на дороге? Там, на дороге может, допустим, оказаться, что сцепление отрегулировано не так. На дороге может подшипник, допустим, загудеть или развалиться колесный. Кстати, очень частая история. На дороге может прослапнуть или перед выездом может быть упущен момент натяжки ремня. Да, там. Вот. Вот эти вещи.
4: А почему это важно? Ну, болтается чуть-чуть, и что?
5: Ну, по большому счету, это не страшно, пока он не начинает перескакивать по зубьям. А вот если он начал перескакивать по зубьям, это плохо, потому что зубья будут отрываться. Uh-huh. Вот. И поэтому лучше держать как бы натяжку ремня вполне себе как бы, ну, разумным образом. А как ее проверить? А проверить ее элементарно. Вот у вас мотоцикл на боковой подножке стоит, вы берете какой-то палец своей руки, допустим, указательный, и в нижнюю ветку ремня сильно упираетесь вверх. То есть, ну, пытаетесь ее продвинуть наверх. Если у вас там, условно говоря, на сантиметрик, ну, сильно напрягаясь, вы продавливаете ремень, то значит и хорошо. Если у вас не получилось продавить, ну, можно может быть, конечно, палец слабый, но мы берем среднестатистический палец нормальный.
4: Среднего байкера.
5: Да, среднего байкера, как бы тренированный. То, значит, возможно, ремень у вас перетянут. Если у вас получилось продавить больше существенно, значит, ремень слабый.
4: И то плохо, да?
5: Ну, как бы и то как бы нехорошо. Чуть перетянутый, наверное, менее страшно, немного менее страшно, чем недотянутый.
4: А вот эти легенды, вот тут у меня были девушки на эфире, байкерицы, типа девушки-механики, они говорят, что мы это в дороге можем сделать. А на самом деле мне представляется какая-то очень сильно затянутая гайка, которую там специальными только, наверное, какими-то головками можно открутить. Вообще это как делается?
5: Слушай, ну, в большинстве случаев это большой ключ на 36, которого как бы...
4: Никогда нет.
5: Как правило, в мотоцикле нет, но который, возможно, есть в ближайшем каком-нибудь грузовом или автосервисе или еще чего-нибудь. Но прикол в том, что надо со второй стороны гайку держать, чтобы она не ушла, потому что...
4: Два ключа.
5: Два ключа, да. То есть нужно делать с помощником или со струбциной, с упорной. Вот. И как бы затягивать нужно, соответственно, придерживаясь с другой стороны, чтобы не изменилось положение там эксцентриков или там чего-то еще. Вот. В принципе, это все делается довольно несложно.
4: Без динамометрического ключа ничего страшного?
5: Ничего. Как бы больше половины страны как бы не имеет динамометрических ключей под рукой, либо ленится ими пользоваться. И все у них хорошо. И мы, кстати, в этой половине присутствуем. Вот. И, соответственно, как бы у нас вопрос натяжки ремня сейчас уже становится практически освещенным. Вот. Дальше у нас возникает вопрос состояния колесных подшипников. Вот. Если вы едете, вам кажется, что у вас что-то шумит, грохочет и трам-пам-пам, вот, то, наверное, есть смысл вывесить колесо какое-то, да, там, которое это самое издает эти звуки, попытаться его провернуть просто и послушать, что происходит. Как правило, всегда грохот подшипников, ну, там, шумы, да, они как громкий шум такой, он слышен при вращении колеса. Это говорит о том, что с подшипниками не все хорошо, и может быть, имеет смысл иметь в кофре комплект подшипников на одно колесо в запасе.
4: А сколько может проехать подшипник, который начал шуметь? Или тоже по-разному?
5: Слушай, по-разному. Он может проехать. Просто в части мотоциклов используются дюймовые подшипники, в части используются метрические, в части используются метрический подшипник и АБС-ный подшипник. И как бы если метрический обычный, его там, условно говоря, несложно найти. Это там что-то 25 на 52 на 12, что ли, подшипник. То АБС-ный как бы найти немножко сложнее. Поэтому как бы хорошо иметь, они много места не занимают, а как бы где-нибудь на дне кофра пусть валяется.
4: А если совсем разрушился, то чем это грозит? Будет колесо крутиться? Ну, пускай, ну и со скрипом, и фиг с ним, главное, чтобы ехал.
5: Ну, сожрет, во-первых, посадочную под второй подшипник, потому что как бы когда у нас два подшипника разнесены на 20 сантиметров, у нас колесо не подламывается. А представим себе, что один из подшипников испортился, и все держится на подшипнике, который консольно держит колесо, да, и получается мы придавливаем колесо, и разжевывается посадочная поверхность как бы вот этого целого подшипника. Это плохо. Скажу еще, что если у вас стоят дюймовые подшипники либо трехчетвертные, то как бы они ходят на порядок дольше, чем метрические вот эти 25 на 52 на 12. Почему? Потому что у них стоит 4 пыльника, а у как бы этого всего 2. То есть как бы меньше грязи попадает, дольше работает. Вот. Значит, про подшипники тоже мы поговорили, и мы приходим к тросику сцепления, допустим, да. Тросик сцепления, по сути, вещь довольно тривиальная и простая, никто там особо не боится его регулировать. А может быть и напрасно. Почему? Потому что если какой-то не в меру оптимистичный товарищ совсем убрал люфт на тросе сцепления, то это грозит владельцу необходимостью замены пакета дисков сцепления, который сам по себе стоит довольно приличных денег, там около 30 тысяч рублей, плюс работу возьмут там 1015 как минимум. Дурни хотят добиться минимального либо нулевого люфта на ручке сцепления, типа, чтобы легче ловилась нейтраль там и прочее, но как бы нейтраль-то нейтралью, а как бы вот ее можно поискать еще пока мотоцикл не остановился, и ты подкатываешься медленно. Обычно нейтраль элементарно на ходу ловится. Вот. А вот если у вас, допустим, пережаты диски, и они постоянно проскальзывают, то у вас как бы может быть целый букет неприятностей. Начиная от сгоревшего сцепления и кончая перегревом масла в первичке, разрушением цепи, натяжителя цепи первички и там вплоть до генератора. Вот. И поэтому как бы никогда не надо переусердствовать.
4: А можно сказать, что сцепление мотоцикла, оно очень, ну как сказать, очень тонко настраиваемая вещь. Потому что многие, как автомобилисты, знают, вот есть там корзина сцепления, да, там вот эти вот лепестки, там такой ход большой такой, вот, и там игра в миллиметры, но она такая, по-моему, никто не занимается, а на мотоцикле все говорят именно вот о очень тонкой настройке. Получается, что вся вот эта конструкция, все эти диски сцепления, все это, ну, очень такое близко к друг другу расположенное, что ли?
5: Ну, в мотоцикле ошибки меньше все детали, как правило, чем в автомобилях, и как бы вот все, то есть мы там педалью сцепление оперируем в автомобиле там сантиметров на 15, на 20, наверное, да? А ручечка сцепления у нас ходит, вытаскивая и отпуская обратно тросик, миллиметров на 10 всего. То есть получается, что эти 10 миллиметров, они должны разлеплять полностью сцепление, давать ему обратно, значит, собраться. Соответственно, на что нужно обратить внимание и чего ни в коем случае не делать. Значит, прежде всего нужно, когда вот у вас возникло сомнение по поводу, значит, того, что сцепление проскальзывает или что-то происходит не так, значит, нужно сделать две вещи. Первое – это полностью укоротить трос сцепления, чтобы на ручке появился избыточный холостой ход, как бы оно почти не выжималось, а потом открутить левую крышку первички и отрегулировать шток регулировочный выжима сцепления. Как регулируется сцепление? Мы расконтриваем гаечку, да, то есть у нас шток, значит, под внутренний шестигранник мы можем крутить, мы его закручиваем вовнутрь мотора, причем крутим так, чтобы прилагать силу к шестиграннику, к его короткому плечу, не к широкому, а к короткому чтобы усилия на пальцах, ну, чтобы пальцем было тяжело крутить. Условно говоря, вот мы в определенный момент уперлись, все, дальше пальцами мы не можем закрутить. В этот момент, значит, мы понажимали ручку сцепления, чтобы шарики выставились как надо, вот, и попробовали еще провернуть. Вот он чуть-чуть провернулся и уперся, да. После чего мы берем, откручиваем где-то на пол оборота этот шток, да, и контрим его гаечкой.
4: То есть фиксируем, закрепляем, как бы, да?
5: Да, отведя шток на пол оборота. Проверяем пальцами, чтобы эта планшайба, куда он вкручен, ну, деталька, с этим штоком пальцами она сболталась, да, то есть она болтается, не натянута. И только после этого мы регулируем свободный ход на тросике, оставляя тот самый миллиметр или два
6: в углу. Уже в ручке.
5: Да, уже в ручке. То есть у нас получается, что у нас шток не пережат. То есть он... Но да, может же быть ситуация, когда какой-то идиот шток закрутил так, что он всегда поджимает диски, да, а тросик ты сделал свободным, но штоком затянуто. Да. Вот, и здесь получается...
4: То есть и ты не понимаешь, что происходит, да?
5: Да, верно. И ты не понимаешь, что происходит. Да. А здесь получается, ты убедился в том, что шток не затягивает ничего, что на нем люфт есть, то есть свободный ход есть, и после этого ты регулируешь тросиком свободный ход на ручке. И когда у тебя свободный ход на ручке, там, миллиметр-два остается, все начинает работать так, как должно работать, весело и счастливо. И мотоцикл, даже если у него до этого пробуксовывало сцепление, но не критично, на нем, как правило, можно еще спокойно доехать куда-то, не меняя этого самого сцепления, если оно не сгорело в конец.
4: Слава, ну а что бы ты порекомендовал людям, которые приехали, например, из путешествия, доехали своим путем, но сказали, что-то мне вот там, вот это мне там такое почудилось в дороге, вот здесь мне вроде как... То есть есть ли смысл заехать в мастерскую профилактически?
5: Ну, если есть какие-то ощущения, что этот мир работает не так, то, конечно, надо убедиться в том, что ощущения либо правдивы, либо неправдивы. Вот. И посмотреть, что как бы происходит и как. Это, ну, лучше сделать сразу, потому что есть какие-то неисправности, которые могут вызревать в более дорогостоящие ремонты. И как бы никакого смысла, скажем так, ухудшать ситуацию нету. Поэтому однозначно да, надо заехать, скажем, задать вопросы мастеру и как бы, чтобы он на них ответил.
4: А перед путешествием?
5: А это сам Бог велел.
4: Ну что, Слава, спасибо большое тебе за советы. Надеемся, что ни у кого ничего не случится. Ну а если случится, тогда понадобится.
5: Ну да, как бы лучше, скажем так, иметь понимание того, что происходит, но не воспользоваться, чем наоборот.
4: Спасибо большое, до новых встреч.
5: Всего хорошего, услышимся снова.
0: Мастерская Басмача.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
7: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Итак, давайте вновь вернемся во Францию 1789 года. 12 июля адвокат и журналист Камиль де Мулен произносит очередную пылкую речь против власти короля. Речь как речь, но де Мулен делает шикарный ход. Он знает, что вчера на улицах появились отряды вооруженных горожан, которые назвали себя Национальной гвардией. Они, эти люди, тоже слушают пылкого де Мулена. И в конце своей речи он призывает парижан к оружию. Гвардейцы вскидывают вверх сабли и ружья. Пример заразителен. Тем временем по Парижу со скоростью пожара распространяется слух, что из одной камеры в Бастилии постоянно слышны вопли одного из узников. «Нас всех тут убивают! Освободите нас!» Де Мулен обращается к народу. «Вы знаете, что за ужасы творятся в Бастилии?» Народ знает, точнее, он что-то там слышал. Этим узником был знаменитый маркиз де Сад. На следующий день его, как невменяемого, вывозят в сумасшедший дом, откуда он освободится только спустя несколько месяцев. Говорят, что он кричал просто так, чтобы как-то разнообразить скуку тюремной отсидки. Никаких убийств в Бастилии не было, но слухи-то уже появились. Мы продолжим рассказ о французских событиях через день. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Слушайте, а вы как-то какое-то напутствие, беседа какая-то, прежде чем поехал? Или просто свечку ставите, перекрестился?
2: С Богом. Я думаю, что да, много вопросов и каких-то моментов оно всплывет, появится с наработкой опыта, да, и возможно там в следующий раз я какие-то более развернутые ответы смогу дать, но пока мы тоже еще себе задаем много вопросов, на которые пока ответов нет, или там мы их себе придумали, но пока еще их не проверили.
1: Слушайте, а тарифную сетку разработали уже? Вы ориентировались на какие-то аналогичные? Ну, потому что, ну, нельзя выходить с бизнесом и прямо сразу там в два раза дороже, чем у конкурентов. И дешевле тоже как-то. Вот как тут?
2: Слушайте, здесь я бы сказал так, что Harley вообще штука не дешевая, да, это даже если говорить не только про покупку, но и про обслуживание. Поэтому тарифную сетку мы разработали, посмотрели, исходя из того, сколько стоит обслуживание.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: На Моторадио.

0: rock station, we wouldn't remember a thing.
1: Моторадио
2: и мотоклуб The Hooligans MC
1: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
2: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
1: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
2: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
1: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
4: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки с крыльями и без, любители рок-музыки и сочувствующие. Это Марон на Моторадио с программы «Создатели».
1: Мы продолжаем рассказ о великих продюсерах мира рок-музыки. Итак, Мартин Бёрч и группа «Whitesnake». Официально группа создана в январе 1978 года в связи с тем, что Дэвид Ковердейл был связан контрактом с Deep Purple, запрещающим ему участие в группах. Он был вынужден с момента распада Deep Purple выпускать сольные альбомы с аккомпанирующим составом. Так появился Дэвид Ковердейл's Whitesnake. С ним он выпустил два альбома: Whitesnake 77 года и North Winds 78-го, продюсером которых стал небезызвестный Роджер Гловер. Отвечая на вопрос, каким было его видение Whitesnake после ухода из Deep Purple, Дэвид Ковердейл сказал: «Это настоящий шведский стол всех звуков, который я люблю. Некоторые аранжировки симфонические, потому что я обожаю классическую музыку. И при этом я всегда хотел, чтобы Whitesnake был похож на оркестр. Я никогда не хотел, чтобы в нем было только один или два гитариста. Мне нужен был ансамбль, который бы представлял собой целую гамму звуков, которые я хотел создать». В создании группы наряду с Ковердейлом участвовали Бернер Марсден, гитара, Микки Муди, гитара, Нил Мари, бас, Дэйв Даул, барабаны, и Брайан Джонстон, клавишные. Впрочем, Джонстон вскоре был заменен на Питла Солли. Новый коллектив, названный Whitesnake, дал свой первый концерт 3 марта 1978 года в Политехническом институте Линкольна, Великобритании, продюсером всех альбомов, начиная с дебютного и до 1984 года, был Мартин Бёрч. В параллельной работе с Whitesnake Бёрч также продюсировал альбомы Rainbow, Black Sabbath, Iron Maiden и других. В 1979 году вышел второй альбом Lower Hunter. Обложка альбома была несколько эротического содержания, поэтому в некоторых случаях пластинка продавалась в специальных коричневых пакетах. В данный период сформировался золотой состав Whitesnake: Марсден, Муди, Ковердейл, Лорд, Пейс, Мари. В 1980 году был выпущен еще один альбом Ready and Village, принесший группе хит «Fool for Your Loving», изначально написанный для Би-Би Кинга, а впоследствии переделанный и исполняемый и по сей день.

1981 году группа записала альбом «Come and Jell It», который поднялся до второй позиции в чартах Великобритании. Хит «Don't Break My Heart Again» попал в топ-20, а хит «Would I Lie to You» в топ-40. Альбом провалился в США. В 1982 году Ковердейл взял отпуск, чтобы ухаживать за больной дочерью, и решил приостановить деятельность Whitesnake. «Saints and Sinners» с Мартином Берчем был выпущен 15 ноября 1982 года. Он достиг 9-го места в Великобритании и попал в чарты еще в 8 странах. В Великобритании альбом был сертифицирован как серебряный. К моменту выхода «Saints and Sinners» Ковердейл подписал новый контракт с американским лейблом Geffen Records, который будет заниматься всеми будущими релизами Whitesnake в Северной Америке. В Европе группа осталась с Liberty, дочерняя компания EMI, а в Японии они подписали контракт с Sony. Whitesnake выступал на фестивале Monsters of Rock 83 года, который они и возглавили. Whitesnake гастролировал по Европе, в Японии в начале 83 года, прежде чем начать репетиции для своего следующего альбома в доме Джона Лорда в Оксфордшире. В это время Ковердейл начал направлять музыку Whitesnake больше хард-року, что было подчеркнуто дополнениями Мел Гелли и Кози Пауэлл, чьи прошлые проекты включали «Trapeze» и «Rainbow», соответственно. Для следующего альбома в качестве продюсера пригласили Энди Крамера. У группы были проблемы с адаптацией к стилю производства Энди Крамера, особенно к его способу микширования записи. В конце концов, Крамера отпустили. Затем Ковердейл повторно нанял Мартина Берча для завершения альбома. Новая дата выпуска пластинки была назначена на середину ноября с туром поддержки, который должен был начаться в декабре. Когда Whitesnake закончили европейский тур в октябре 83 года, Микки Муди покинул группу. Позже он объяснил свой уход растущим недовольством работы в группе, особенно с Ковердейлом. «Я и Дэвид больше не были друзьями и соавторами». Колина Ходжкинсона также отпустили в конце 83 года, только чтобы его заменил его предшественник Нил Мюррей. Ближе к концу 83 года Джон Лорд также сообщил Ковердейлу о своем намерении покинуть группу. Но Ковердейл убедил его остаться до окончания тура поддержки для их следующего альбома. С изменением в составе и проблемами производства альбома, как запись, так и сопутствующий тур были отложены до начала 84 года. Джон Сайкс присоединился к Whitesnake в 84 году, после того, как Ковердейл был убежден, что группе нужен гитарный герой, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. По словам Ковердейла, Джон Колоднер убедил его, что для того, чтобы группа могла полностью реализовать свой потенциал, им нужен гитарный герой, который мог бы соответствовать Ковердейлу как фронтмену. Поэтому первоначально Ковердейл обратился к Майклу Шенкеру и Адриану Ванденбергу, чтобы заменить Муди. Шенкер утверждает, что отклонил предложение присоединиться к Whitesnake. Ванденберг отклонил предложение присоединиться также из-за успеха, который он имел в своей группе в то время. Затем Ковердейл подошел к гитаристу Thin Lizzy Джону Сайксу, с которым он познакомился, когда Whitesnake и Thin Lizzy играли на одних и тех же фестивалях в Европе. Изначально Сайкс неохотно присоединился, желая вместо этого продолжить работу с фронтменом Thin Lizzy, но после еще нескольких предложений и благословения Лайнета он принял предложение. Джон Сайкс и Нил Мюррей были официально подтверждены в качестве членов Whitesnake в январе 1984 года.
Slide It In, шестой студийный альбом Whitesnake, был выпущен 30 января 1984. United Kingdom Albums Chart он достиг 9-й позиции. Самая высокая позиция альбома в чарте была в Финляндии, где он достиг 4-й позиции. Slide It In получил смешанные отзывы от критиков. Новый состав Whitesnake дебютировал в Дублине 17 февраля 1984 года. Во время остановки тура в Германии Мел Галлера сломал руку, запрыгнув на припаркованную машину. Он получил повреждение нерва, из-за чего не мог играть на гитаре. В результате Галли был вынужден покинуть Whitesnake. К апрелю 1984-го воссоединение группы Deep Purple стало неизбежным, что привело к уходу Джона Лорда. Он сыграл свое последнее шоу с Whitesnake 16 апреля 1984 года. В тот же день Geffen Records выпустили Slide It In в Северной Америке. Каландер не был впечатлен работой Мартина Берча над альбомом и потребовал полного ремикса для американского рынка. Ремиксированная версия Slide It In достигла 40-го места в чарте Billboard 200. К 1986 году альбом был продан тиражом более 500 тысяч копий в США. Тур поддержки для Slide It In завершился в январе 1985, когда Whitesnake сыграл два концерта на фестивале Rock in Rio в Бразилии. После окончания тура Кози Пауэлл расстался с группой. По словам Кови Дейла, его отношения с Пауэллом все больше ухудшались. После финального шоу Кови Дейл вылетел в Лос-Анджелес, чтобы сообщить Geffen Records, что он отпускает остальную часть группы. Кови Дейла убедили продолжить участие Сайкса, так как Geffen чувствовал, что они сформировали сильный образ вместе. И в конечном итоге он изменил свое мнение о Мюррее. Пауэлл был тем временем уволен. По словам Мюррея, уход Пауэлла был результатом финансовых споров. Исполнительный директор A&R Джон Каландер попросил Кови Дейла перезаписать «Here I Go Again» для одноименного альбома группы, полагая, что песня потенциально может стать хитом номер один. В конечном итоге «Here I Go Again» достиг бы первого места в Billboard Hot 100.

Ковердейл и Сайкс уехали на юг Франции в начале 1985 года, чтобы начать написание следующего альбома группы. Сессии оказались плодотворными, и позже к ним присоединился Мюррей, который помог с аранжировками. В новом материале Whitesnake отошли от своих более глубоких корней в пользу более американского звука хард-рока. Когда новый материал был готов, группа начала поиск нового барабанщика. Для группы прослушивались 60 барабанщиков, и в конечном итоге был выбран плодовитый сессионный барабанщик Айнсли Данбар. К началу 86 года большая часть альбома была записана. Когда пришло время для Ковердейла, чтобы записать свой вокал, он заметил, что его голос был необычно носовым и офф-питч. После консультации с несколькими специалистами выяснилось, что Ковердейл заразился тяжелой синусовой инфекцией. После получения некоторых антибиотиков Ковердейл вылетел в Compass Point Studios на Багамах, чтобы возобновить запись. Однако инфекция вновь появилась, что привело к коллапсу перегородки Ковердейла. Ему потребовалась операция, за которой последовал 6-месячный реабилитационный период. Сайенс оспорил это, утверждая, что Ковердейл просто страдал от нервов и что он использовал каждое возможное оправдание, чтобы не записывать свой вокал. После восстановления, после операции, после некоторых неудачных сессий с Роном Невисоном, Ковердейл наконец смог записать свой вокал с продюсером Китом Олсоном. К концу 1986 года производство на записи было в основном закончено. Клавишные были предоставлены Доном Эйри и Биллом Куомо, в то время как Адриан Роденберг был привлечен, чтобы сделать некоторые гитарные наложения. Дополнительные гитарные партии также были предоставлены Дэн Хафф. К тому времени, когда альбом был закончен, Ковердейл был единственным оставшимся участником Whitesnake. «Это была группа в беспорядке», заметил клавишник Дон Эйри. У Дэвида был долг в 4 миллиона долларов. Ковердейл утверждал, что Сайкс и Майк Стоун были уволены после того, как они начали заговор против него, забронировав время в студии и принимая решение без его участия. Стоун якобы предложил привлечь кое-кого еще для записи вокала Ковердейла, пока он восстанавливался после операции. Сайенс отрицал это, утверждая, что он и другие члены были уволены, как только они закончили записывать свои части. Мюррей и Данбар прекратили получать свою заработную плату в апреле 1986 года, после чего Данбар немедленно покинул Whitesnake. Мюррей все еще был официально членом группы до января 1987 года, когда он услышал, что Ковердейл собирает новый состав. С помощью Джона Колоднера Ковердейл завербовал Адриана Ванденберга и Томми Олдриджа, а также гитариста Вивиана Кэмпбелла, ранее игравшим с Дио, и басиста Руди Сарзо, ранее Quiet Riot. Этот новый состав появится во всех рекламных материалах для предстоящего альбома. Whitesnake также принял новый образ, сродни глэм-металлическим группам того времени, чтобы больше привлекать американскую аудиторию. Когда его спросили о преобразовании группы, Ковердейл заявил: «Я конкурирую с такими людьми, как Джон Бон Джови, я должен искать». Новый состав Whitesnake дебютировал вживую на фестивале Texas Jam в июне 1987 года. Затем они гастролировали по США, поддерживали Motley Crue на их Girls, Girls, Girls Tour. Начиная с 30 октября 1987 года, Whitesnake отправились в тур, который одновременно прерван в апреле 1988, когда у Ковердейла удалили грыжу диска из нижней части спины.
1988 году группа была номинирована на лучшую британскую группу, в то время как альбом 1987 года был номинирован на любимый поп-рок-альбом на American Music Awards. Когда тур поддержки в 1987 году закончился, в августе 1988-го Ковердейл сообщил остальным членам группы, что следующий альбом будет написан им и Адрианом Ванденбергом, которые установили плодотворные рабочие отношения. После примерно месяца написания группа собралась на озере Такхо на 3 недели репетиций. В декабре 1988 года Вивиан Кэмпбелл рассталась с группой. Официальной причиной были музыкальные разногласия. Однако позже Кэмпбелл рассказал, что его уход был частично вызван ссорой между его женой и Тони Китоном. Это привело к тому, что жене Кэмпбелла было запрещено участвовать в туре группы. Кроме того, Ванденберг дал понять, что хочет быть единственным гитаристом Whitesnake, что также сыграло на уходе Кэмпбелла. Whitesnake начали записывать свой 8-й студийный альбом в январе 89 года. Брюс Фэрберн был первоначально выбран для продюсирования, но был вынужден бросить из-за конфликтов в расписании. Затем группа наняла как Кита Обсона и Майка Клинка для производства записи. Позже Ковердейл объяснил решение нанять двух продюсеров, сославшись на давление, чтобы следить за предыдущей записью группы. «Я привел их обоих, только это решение говорит мне, что я боялся потерпеть неудачу». В процессе записи Адриан Ванденберг получил травму запястья во время выполнения некоторых игровых упражнений. Несмотря на консультации с врачом и значительный отдых, травма сохранилась, оставив Ванденберга неспособным играть на гитаре должным образом. Травма Ванденберга вызвала значительные задержки альбома, который первоначально планировалось выпустить в июне-июле 89 года. В конечном счете, Ковердейл был вынужден найти другого гитариста, чтобы закончить запись. Он решил нанять бывшего гитариста Фрэнка Заппа и Дэвида Ли Рота Стива Вайи, которого он видел в фильме 86 года «Перекресток» несколькими годами ранее. Вай официально присоединился к Whitesnake в марте 1989 года. На этом мы пока прервемся. Продолжение слушайте в следующем эфире.

0: И в заключение желаю вам читать мои книги, слушать мои песни и смотреть мои блоги. Искренне ваш Марон. До новых встреч в эфире.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Итак, большие мотоциклы, которые приезжают к вам из разных стран мира, преимущественно из Соединенных Штатов и Европы, наверное, да? Или наоборот, или как-то вот и Япония.
2: Понял, нет, первое место будет у нас, да, конечно, Штаты, второе место Япония. Так. Вот, Европа и все, что остальное тоже, наверное, на третьем будет месте. Сейчас еще пытаемся рассмотреть вариант Китая и Кореи, но оказалось достаточно сложно. Это в Корее какая-то сложная логистика оказалась для мотоциклов. Машины люди возят, а мотоциклы, ну, нашли мы контрагента, который может нам помогать там с документами, с правкой, но с каргой имеется в виду. Ну, спорное место. По поводу Китая сейчас как раз изучаем. Возможно, сможем еще из Китая возить. Имеется в виду не китайские мотоциклы, а нормальные.
1: А там ты анализировал рынок китайский? Там Конечно. Тоже много и Харлеев, и чего угодно, да?
2: Да, да. Но есть... интересно, пробную партию просто заказать. Придут там, не знаю, там 3-5 штучек посмотреть, если они действительно будут нормальные. И тюнинг, который мы видим на мотоцикле, окажется настоящий, а не китайский. Ну, в принципе,
1: они еще
2: нет.
1: могут быть пропитаны идеологией китайской коммунистической партии. Это тоже надо учитывать, да. Посмотреть, нет ли там какой-нибудь пропаганды на нем.
2: И рамен еще, наверное, приедет в кофре. Было бы неплохо, кстати.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Music of your choice.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто». Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
4: St. Petersburg. Motor Radio.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: А у нас бывают случаи очень разные. Мы привлекаем кого-то других, не хватает людей. Люди на посту человек должен стоять 5 часов. Знаешь, ему дается час отдыха. В эти 5 часов он отвечает через каждые 15 минут по рации. Приглашаешь людей. Ой, я устал. И я ушел. Я служил в роте охраны. Я как это уйти с поста, понимаешь?
2: Ну, если устал.
1: Ну, я устал, говорит. Вот, солнышко светило. Ты пришел, деньги хочешь получать, а работать не хочешь. И таких моментов, понимаешь, мы подменяем куда-то туда, что-то вот происходит, чтобы люди этого не видели.
2: А вообще, какие бывают ситуации? Может, пара-тройка историй?
1: Да вот была ситуация, у нас там пивники продавали пиво до того, как у нас появился партнер «Балтика». Оказывается, кеги бывают железные,
2: так.
1: А бывают кеги пластиковые.
2: Так.
1: О чем я особо не знал.
2: А какая разница?
1: А какая разница? Оказалась разница, что пластмассовые кеги взрываются.
2: В смысле?
1: В прямом смысле. Да. Не вдруг, а человек по неопытности, по усталости берет, а в этих кегах специфика. У них подача газа или чего-то там закрывается в другую сторону. Не по часовой стрелке, наоборот.
2: Ага.
1: И какая-то женщина берет, там, закрывает себя, она открывает, оказывается. И это кега пластиковая. Знаете, наполняется. Да если лишь железная выдержит, наверное, все, что угодно. И не было прецедентов, чтобы железные кеги взрывались. А пластиковая. И представляешь, когда во время фестиваля у тебя взрыв в середине мероприятия.
2: Ты весь в пиве.
1: То, что там кто-то в пиве, плевать. Главное, что охрана губернатора, все кругом. Ну, взрыв, понимаешь?
2: Хлопок.
1: Да. Хлопок. Поэтому на самом деле вот такие были случаи.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите.
3: Моторадио. The cure for the blues.

0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Итак, давайте вновь вернемся во Францию 1789 года. 12 июля адвокат и журналист Камиль де Мулен произносит очередную пылкую речь против власти короля. Речь как речь, но де Мулен делает шикарный ход. Он знает, что вчера на улицах появились отряды вооруженных горожан, которые назвали себя Национальной гвардией. Они, эти люди, тоже слушают пылкого де Мулена. И в конце своей речи он призывает парижан к оружию. Гвардейцы вскидывают вверх сабли и ружья. Пример заразителен. Тем временем по Парижу со скоростью пожара распространяется слух, что из одной камеры в Бастилии постоянно слышны вопли одного из узников. «Нас всех тут убивают! Освободите нас!» Де Мулен обращается к народу. «Вы знаете, что за ужасы творятся в Бастилии?» Народ знает, точнее, он что-то там слышал. Этим узником был знаменитый маркиз де Сад. На следующий день его, как невменяемого, вывозят в сумасшедший дом, откуда он освободится только спустя несколько месяцев. Говорят, что он кричал просто так, чтобы как-то разнообразить скуку тюремной отсидки. Никаких убийств в Бастилии не было, но слухи-то уже появились. Мы продолжим рассказ о французских событиях через день. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Colors of rock, your lifestyle.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А у вас мальчишки в подчинении? Или по-разному?
2: Ну, если мы найдем прекрасную леди, которая будет готова свой маникюр...
1: так сказать. Я вот как раз вижу ваш маникюр, который сливается
2: под... Мне он не мешает работать, это многолетняя привычка.
1: То есть вы самостоятельно не идете, если что-то там поджать, какой-нибудь болт?
3: Ходит. Там еще ее оттащи, попробуй.
2: Ну, все возможно. Но я считаю, что каждый должен заниматься своим делом и на все не разорваться просто. Если надо, да, конечно, но я лично все проверяю.
1: Но здесь большая проблема чистоплотности такой повышенной. Не всегда женщина, ну, в большинстве случаев, возьмется за что-то, ну, прямо вот совсем такое.
2: Нет,
1: вот.
2: Руки нет? По локоть в масле, все нормально, можно.
1: Это редкие, видимо, очень женщины, наверное, да?
2: Но мы особой породы, мото-женщины.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Блюз. На Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Вы слушаете Моторадио.
5: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: волне хорошего настроения.
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Ну что же, сегодня нас с вами ожидает праздник небольшой, но такой внушительный, весомый праздник под названием альбом Пола Маккартни 73-го года «Red Rose Speedway». И мы берем с вами, включаем пенделем нашу машину времени и отправляемся туда, back, как говорится в фильме «Антология Beatles», а вернее в фильме «Help», отправляемся назад в 73-й, а точнее в 72-й год. Потому как числится альбом 73-м годом, но это большая, могучая, такая прямо веховая работа Пола Маккартни 72-го года. Что мы помним из предыдущих программ и из того, что мы, в принципе, вообще помним? Мы помним, что в 71-м году Пол таки удосужился собрать группу, и окрыленный успешными все-таки родами, которые Линда произвела в 71-м году, родив Маккартни девочку, сложно рожала, кесарево, Маккартни волновался, когда узнал, что все произошло, крылья выросли у него за спиной, и он подумал, отлично, вот так и будет называться моя новая группа, Wings, и Маккартни расправил как-то крылья. И выпустил он под этим названием Wings, он выпустил альбом Wildlife, нигде не говоря, что это он, Пол Маккартни, а что это, мол, какая-то группа Wings. А перед этим в прессе обругал Джона Леннона, обозвав его совершенно не крутым. Джон Леннон не крутой, вот такой вот, какой попал, и вообще дурак. Джон Леннон обиделся, пресса обиделась, читатели обиделись. Покупать альбом Wildlife отказались. Нет, кое-кто купил. Но большого коммерческого успеха пластинка не имела. Маккартни такие вещи не пропускает мимо самого себя. И Пол решил, ну, конечно, надо что-то такое серьезное уже вот делать. Потому как Рэм успех имел, Wings что-то вроде как уже на ногах, вернее, на крыльях. Но ни шатка, ни валка. Вперед. Пол всегда так поступал. Вперед. Встретились они, как мы помним, Леннон с Маккартни встретились в Нью-Йорке, взяв с собой жен. Одни уже на встречи не ходили. Либо с адвокатами, либо с женами. А жены их и не отпускали никуда. На коротких веревках болтались такие Йока и Линда. Типа, без нас не пойдете в ресторан встречаться. Ну и не пошли. В общем, в четырьмя такими вот встретились. А именно Леннон, Маккартни, Линда и Йока. И договорились не поливать друг друга больше грязью в прессе и в средствах массовой информации. Перемирие заключили. Леннон больше не будет говорить, как тебе спится крейсер «Аврора». А Маккартни больше не будет говорить, что Леннон вообще погулять вышел. Ну да и ладно, с чем и вернулся Маккартни обратно, понял, что группа в 4 человека не обладает достаточными возможностями, а именно Дэнни Лейн, ну, не является уж таким крутым выдвинутым соло-гитаристом, и Макка решил, что нужно еще одного человечка в группу подтянуть, а именно подтянуть надо гитариста Генри Маккалока. Что и было сделано. Гитарист был подтянут. Я не знаю, насколько хороший этот гитарист. Мне он никогда не нравился, честно вам могу сказать. Он и выглядит таким шотландским увольнем. И, на мой взгляд, он и играл немножко как шотландский увольнь. В общем, как-то не бежал он впереди планеты всей. Вот Джимми Макколах. Вот тот, да. Вот тот, о нем в дальнейшем нашем рассказе о группе Wings. Вот тот гитарист. И очень я любил вот этот состав с Джо Инглишем и Джимми. Ну, а это первый состав группы Wings с Дэнни Сейвеллом на барабанах и Генри Маккалоком на гитаре. В общем, потянул он этих музыкантов. Как мы помним, Дэнни Сейвелл записывался еще на альбоме Рэм. Это первый музыкант, который так вот влился в музыкальный... Что? Кильватор. Маккартни втянул его к себе. Из Америки выписал себе этого барабанщика. И Дэнни Сейвелл вот стал таким барабанщиком Макки на ближайшие 3 года. Записал Рэм, потом Wildlife. Ну, и, соответственно, вот в этом концертном уже исполнении группы Wings он тоже присутствовал как барабанщик. И вот еще раз повторю, Генри Маккалох стал гитаристом группы, Дэнни Лейн, соответственно, играл на сцене и на бас-гитаре, и как второй гитарист, ну и Макка басистом, ну и Линда на клавишных. Вот такой состав группы Wings ворвался после 71 года в 72 год логично. Обычно после 71-го следует 72-й. Ну, иногда по-другому бывает, но вот в этот раз случилось именно так. 72-й случился после 71-го. И Мак подумал, что надо бы еще и альбом записывать. И песен накопилось у него, как всегда, очень много. И давайте же мы начнем слушать альбом, потому что он большой, и мы, как всегда, не успеем. И, как всегда, Сергей Волженкин со своими сумасшедшими пластинками будет мне подпаливать заднюю часть меня, а я буду торопиться и суетиться. Поэтому давайте начнем с первой же песни. Сегодня мы слушаем, традиционный нормальный альбом Red Rose Speedway. Почему я так вот акцентируюсь на сём? А потому что я сделаю еще одну передачу, следующую, посвященную тем песням, которые не вошли в одиночный альбом Red Rose Speedway, потому как он планировался как двойной альбом. Итак, приступим, завожу.

точно, вот ответ. В самом конце пришел Woman. Вот, ответил на вопрос. Люблю Маккартни, стихотворца. Молодчина, говорит, кто там ходит за поворотом, кто там бродит за углом, кто идет за поворотом, милый мой дружочек. Спи давай на большой амбарной кровати, спи давай. Не знаю, кто еще поспит там, кто позволит там поспать, кто вползет разбитый весь на подушке была и ужав выпила. Прыгай, армагодилла здесь, вернее, армадилла. Не знаю, кто такая. Спи давай на большой амбарной кровати. Вот такая песня. Но мы помним, что эта песня легла в основу песни, которую исполняли собачки в мультфильме «Ну, погоди!» У папа была собака, он ее любил. Помните? Вот аккурат с этой песни и была сперта та самая. Ну да ладно. Чем интересен альбом Red Rose Speedway? На мой-то взгляд, тем, что Маккартни наконец обратился к старым своим мощностям. А именно, он не мог обратиться, как остальные битлы, к музыкантам, то, что делали оставшиеся трое, а именно играли друг у друга на пластинках, поскольку война, вот это помним, один против трех, она еще была в действии. Поэтому Макка не мог позвать, например, Харрисона играть у себя на альбоме или Ринга играть на барабанах. Может, и хотел, но не мог в силу амбиций и обид. Посему он обратился к саунд-продюсерам на этом альбоме. Наконец-то снова, не на этом альбоме, вернее, в 73-м году, наконец-то состоялся коллаборейшн, объединение его с Джорджем Мартином, а именно на сингле «Live and Die». Это для Джеймса Бонда. И когда Маккартни решил, а кто же будет записывать и продюсировать этот альбом, он обратился к Глену Джонсу, известному как тому самому человеку, который продюсировал и пытался записать альбом «Let It Be». Вполне безуспешно, потом Спектр вырвал свои цепкие ручонки. Альбом «Let It Be» перепродюсировал. Но Глин Джонс много работал с Битлз. И Маккартни обратился к нему. А давай, Глин, ты будешь продюсировать и Red Rose Speedway. И, между прочим, Алан Парсонс тоже был подтянут туда же. Не помогло. Это, на мой взгляд. Альбом записан плохо. Почему? Все потому же, потому что сценическая деятельность и запись альбома — это разные абсолютно вещи. Это поняли Битлз еще в 66-м году. Это все равно, что снимать кино и снимать спектакль. Никогда ни одна съемка спектакля, даже самая заряженная, с самыми большими количествами камер и дорогими, дорогостоящими всякими вот этими причиндалами, никогда спектакль нормально снять нельзя. Барахло получается. А из зала интересно смотреть спектакль в театре. Это разные жанры. Вот тут получилось то же самое, к чему я все говорю. Нельзя записывать альбом группой, мое мнение. Нельзя. Это полотно, это картина. Когда вот каждый музыкант, который как-то там умеет побрякивать, вот играет все это вместе, получается вот такой дурацкий околоконцертный саунд, слабый. Когда группа записывается в накладку, прописывая треки многократно, мучаясь, все это воссоздавая как большое полотно. Нет, многие со мной могут сейчас не согласиться и сказать, что когда играет группа, это, мол, где живо и хорошо, все равно страдает качество. Вот на альбоме Red Rose Speedway мы это и слышим. Играет группа и страдает качество. Это же страдание мы слышали и на альбоме Wildlife. А вот на альбоме Рэм этого страдания мы не слышим, потому что Пол записывался старым методом в студии, многочисленными наложениями, с овердабами бесконечными, с дабл-треками, с еще кучей всего. И там качественный продукт. Представьте, Битлз бы играли Abbey Road вот так вот вчетвером, трынь-брынь. Не было бы у нас Abbey Road. А вот когда такие большие средства задействованы, тогда все получается. Ну так вот, на альбоме Red Rose Speedway Пол все еще хотел поиграть в группу. Он все еще хотел, чтобы звучало как группа, которая чего-то там исполняет. Для меня альбом Red Rose Speedway, уж простите, свое мнение выскажу, для меня это такой сундук с сокровищами. Куча алмазов, и все они плохо граненные. Алмазы огромные, веса несказанного. То есть песни шикарные. Маккартни в 72-м году сочинил супер вещи, и в 71-м. Мелодичнейшие, гармоничнейшие, красивущие, но записаны они дрянь. Вот, увы. Даже Рэм записан на голову лучше. А уж про Бен Ундеран и говорить нечего. Ну да ладно, следующий трек был очень радостно, позитивно и положительно воспринят всей мировой общественностью, а именно эта песня «My Love».
Критики наконец-то попрыгали на своих вот этих вот противогеморроидальных подушечках. Так мне представляются критики. Сидят такие старые плесени, и подушечки у них под попу подложены, и они все брюзжат на музыкантов. Ну так вот, они тут поскакали на этих подушечках, сказали: Маккартни, наконец, тот, какой надо. Маккартни мелодист, Маккартни гармонист. Ахахах, какая песня. Ахахах про любовь, мы узнаем Пола Маккартни, нам все нравится. Что еще на этой песне «My Love»? Важного. Ну, Пол наконец-то записался нормально с оркестром. Пол, конечно, посвятил эту песню Линде. Но здесь гитарное соло важно, потому что вот пришедший этот самый гитарист Генри Макколох, Макка говорил, я сейчас о Поле, Макка говорил: я когда сочиняю песни, я всегда все придумываю заведомо сам. И вот к этой песне, к песне My Love, соло гитарное было придумано Маккартни, ну, загодя. И он хотел, чтобы Генри сыграл это соло так, как он его придумал. Но Макколох, он шотландец и, в общем, кельт. И он сказал: ты знаешь, Пол, вот для меня эта песня очень важна, и для меня очень важно вот это вот соло. Я придумал соло сам. Можно я сыграю на записи это соло, вот как я его придумал? Маккартни так нехотя говорит: ну ладно, сыграй, потом перепишем. Сыграй, сыграй. И тут вот этот самый гитарист Генри Макколох выдал гитарное соло, как опять же говорил Макка, слезы навернулись на глазах. Маккартни обалдел, какое прекрасное, какое трогательное, какое прямо вот от всей души всю шотландскую грусть и всю обиду за попранные права кельтского населения Британии вложил гитарист в эти ноты, я так думаю. Давайте послушаем песню My Love и особо-особо чутко будем слушать гитарное соло шотландского гитариста. Ну и помните, конечно, что эта песня посвящена Линде Маккартни, как никакая другая песня.

Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау, поет Пол Маккартни и группа Wings. Да, ну так возвращаемся в 72-й год. Генри Маккалох пришел в группу 24 января 72-го года, буквально в самом начале года. И Маккартни решил, что пора отправляться в тур. Волновался ли Мак? Я думаю, что очень сильно. Да и он сам говорит, что очень сильно волновался. Потому что последний раз в туре Маккартни был до этого 6 лет назад, в 66-м году вместе с Битлз. 6 лет он не играл на крупных площадках. Нет, группа, конечно, то, что касается Битлз, появлялась там-сям в 68-м году. Снялась в паре, ну, таких вот живых роликов с Revolution, помним, да, с E-Blues, Леннон там снимался, ну, Мак не снимался, ну, концерт на крыше, все понятно тоже. И, конечно, отправляясь с группой музыкантов, не с Битлз, заметьте, а с группой каких-то странных музыкантов, которых Маккартни набрал, плюс еще и с Линдой, ну, конечно, он нервничал, нервничали все. Интересно, успокаивал его Дэнни Лейн? Типа, да ладно, Мака, нормально, как-нибудь полабаем. Решено было, что Wings поедут по университетам. Очень правильное решение, гениальное решение Пола Маккартни. Как можно подцепить молодую аудиторию? Где основные силы, которые могут заинтересоваться вот такой современной музыкой? Конечно же, в институтах. Ну, конечно же. И потом все умные люди, я имею в виду сейчас Бориса Гребенщикова, давали концерты по институтам. Вот эта огромная армия поклонников, в том числе в нашем с вами лице, была подцеплена БГ именно в университетах, в институтах. Много-много «Аквариум» играл по питерским вузам. Вот то же самое, вернее, первым, не то же самое, а изначально сделал это Маккартни. Сели в автобус, бросили в микроавтобус двух операторов и аппарат и покатили по Британии. Еще холодно было, еще, знаете ли, зима была. Провели по Жванецкому. Хотел устроиться в ансамбль «Танцы Жок», провел две тренировки во дворе. Примерно то же самое сделала группа Wings со 2 февраля по 7 февраля, 5 дней, целых 5 дней. Репетировали они в клубе Лондонского института современных искусств. Сидели в клубешнике и пытались как-то вот наиграть то, что они будут потом играть в университетах. И снимали это дело. В некоторые документальные фильмы эта съемка вошла. Ну, в общем, да, что-то такое набрякали за 5 дней и двинулись по институтам. И, соответственно, первый институт, который лежал у них на пути, собственно говоря, 9 февраля, это был Ноттингем. Докатили они до Ноттингема, отправили оператора в студ-клуб и задали вопрос: хотите, чтобы у вас сыграла группа Wings? А кто это? Да Пол Маккартни, типа, да прекратите. Набралось то ли 700, то ли 800 человек. Брали за билет по 40 шиллингов, ну, чтобы студенты могли по-нормальному сходить на концерт. Ну, вот посчитайте, да, вам задание, пока будет звучать следующая песня, умножить 800 человек на 40 шиллингов, сколько это получится. И группа вот так вот начала давать концерты, о концертах подробнее после песни.

Get on the right thing. Ах, мама, мама, как же ты была права. Можно перевести эту песню. Нет, ну, конечно, все облажались, а любовь Пола Маккартни одна единственная была права. Ну, потому что, да, вот такая Линда во всем права. Потому что Линда тогда была любовью Пола Маккартни. Так бывает. Знаете, даже вот этот разгульный Пол Маккартни мог какое-то время акцентироваться, наверное, на какой-то одной конкретной Линде. Хотя сомневаюсь. Следующая песня — маленький шедевр. Маленький шедевр, очень маккартневский. One more kiss, only one more kiss. Очень битловская вещь, очень маккартневская вещь. Но перед ней поговорим о названии. Что за название такое странное? Red Rose Speedway. Как можно перевести? Ну, давайте по порядку. Speedway, как вы понимаете, скоростной путь мотоциклетных гонок, то есть трек, мототрек. Либо скоростной путь, если уж раскладывать. Red Rose, красная роза. Не белая роза, красная. Что имел в виду Маккартни? Ну, имея в виду мототрек красной розы. Или же мы помним, что у символистов означает красная роза. В общем, так, очень фривольно, крайне фривольно. В общем, носится вот этой своей красной розой вперед по всему свету, что ли? Со скоростью мотоцикла. Пес знает. Короче, Маккартни пришло название пластинки, когда Линда сфотографировала его около мотоцикла с красной розой во рту. Хорошая получилась фотография. У всех потом студентов в общежитиях на стенке она висела. Да и в домах тоже. Популярный был очень плакат. Вот такой Маккартни с красной розой. Любили его студенты. Не Маккартни, а плакат. Ну и Линда там на вкладочке на мотоцикле сидит тоже верхом. Такая вот Маккартни, казалось, мотоциклетная тема должна присутствовать в этом альбоме. Не знаю, получилось или нет, но группу в турне в бега он загнал. И как мы помним, весь 73-й год и дальше понеслось, покатило. Итак, Only One More Kiss.

но поцелуй меня, кумадушечка. Она ему говорит, поцелую потом, если захочешь. Говоря вот об этом гастрольном туре, спонтанном, который Макка зарядил для Уинс в 72-м году, будем честны, это еще его идеи, которые он не сумел реализовать с Beatles, а именно на пластинке Let It Be, на сессии Get Back сессии. Маккартни предлагал остальным Битлам, давайте мы поедем по Британии, будем заваливаться в маленькие пабы и там играть для ошалевшей публики, вот будет весело, вот будет здорово. Кипел идеями Маккартни, остальные Битлы сказали, нет, мы уже старые, толстые, ленивые, мы такие маститые, не хотим, не захотели. Макка решил, идея хорошая, чего зря пропадать, поеду-ка я в Swings, вот в такой тур. Маккартни сам говорил, что больше всего, вот я сейчас его цитатку небольшую процитирую, простите, тавтологию. Так вот, Маккартни говорил, больше всего я не хотел в то время, выйдя на сцену, увидеть первые 5 рядов, забитые представителями прессы с блокнотами в руках, которые пялились бы на меня с таким выражением на лице. Ого, да он уже не так хорош, как был раньше. Поэтому мы решили устроить турне по университетам. Это сберегло мне нервы. Под конец этого турне я почувствовал, что готов на нечто большее. И тогда-то вот мы и рванули в Европу. Очень время быстро летит, прямо не могу. Смотрю, как оно летит, и расстраиваюсь. Поэтому говорить придется меньше, а музыки больше. Пытался перевести следующую песню. Ну, как можно перевести Little Lamb Dragonfly? Последнее слово главенствующее. Поэтому такая маленькая овечная стрекоза. Что имеет в виду Макка, каждый раз сочиняя песни? Вообще можно только догадываться. Дело в том, что мы не курим то, что он курит. Его, кстати, перед этим турне опять в Швеции повязали с марихуаной.

Как же он, черт, гениальный, такие вот песни дописал, даже и непонятно. Удивительная по красоте своей вещь. Песня эта начинала еще записываться во время сессии альбома «Рэм» годом раньше. И конкретно на этой записи на гитаре играет Хью МакКракен, вот тот самый сессионный гитарист, который вместе с Маккой записывал альбом «Рэм». Там еще играл гитарист Дэйв Спиноза. Его гитара звучала как раз вот на той песне, третьей, по-моему, по номеру «Get on the Right Thing». Это которая «Мама, ты была права», которую я так назвал. Ну так вот, отыграв вот эти концерты по университетам, Макка ближе к лету решил, что пора уже посерьезки отправляться в тур. Что это по университетам? Маловато будет. Пора бы проехаться по Европе. Лето же, каникулы. Самое время прокатиться. Решили взять с собой детей, всех жен музыкантов было решено взять. Они тоже хотели лето провести где-нибудь в поездочках, а не сидеть у себя на фермах. Минивеном было уже не обойтись. И сделали, снарядили, купили двухэтажный автобус, раскрасили его психоделическими цветами в духе конца 60-х, начала 70-х. Хиповские времена были шикарные, хиповские времена. И 9 июля, прямо посредине лета, двинулись во Францию. Ну, прямо вот все походы начинаются с атаки Франции. 7 недель они были в туре. Тур завершился только 24 августа в Берлине. 25 концертов дали они. Где они побывали? Во Франции были, в Германии, Швейцарии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Голландии, Бельгии. Вот докуда доехала группа Wings. Много где побывал. В общем, 25 концертов — это много. Маккартни не хотел играть на больших площадках. Он по-прежнему хотел играть в небольших таких околокамерных залах.

Да, про одинокого голубка спел нам Полюшка. Вот такие песни пошли уже, у него уже на второй стороне, вот то, что медли называется, попури по-нашему, безостановочное. Коротенькие вещи. Вот я именно поэтому и считаю альбом Red Rose Speedway таким сундуком с драгоценностями. Маленькие обрывочные кусочки, немножко недоработанные, немножко вот как-то так, но шикарные, шикарные, великолепные. Еще раз возвращаемся, уж договорим сегодня про тур. Я специально рассказываю про вот этот мощный тур 72-го года, ибо к альбому предлагался 12-страничный такой же шикарный буклет с фотографиями с концертов, цветочечки там всякие, музыканты на сцене, вот как они в этих своих хиповских одеждах играют эти концерты по Европе, плюс немножко из Марракеша, да, они ездили летом туда, добрались с отпуска, немножечко фотографий туда вошло в этот буклетик. Турне прошло, в общем, хорошо, без проблем, ничего такого серьезного не было. Правда, 10 августа опять Мако с Линдой взяли, их поймали, арестовали, велели паспорт показать, потому что нечего курить марихуану все время. Ну, курили бы там где-нибудь тихонечко на заднем дворе. А они же уж курят, так курят. На 1000 фунтов стерлингов. Получается, зря они в туры ездили, все деньги отдали обратно штрафешникам, этим шведам жадным. Шведы-то сами, знаете ли, можно подумать, в 72-м году вели себя прилично. Представляете, что они там в своей Швеции усотворяли вообще, вытворяли сами с собой. Ну, в общем, Маккартни, как всегда, перевел это в шутку, сказал, что все арест штраф послужит хорошей рекламой для будущих выступлений. Ну, а на самом деле, просто, как всегда, обеспечили все трудности с поездками. Макка всегда боролся за легализацию марихуаны. И мне кажется, может быть, он не так уж и не прав-то был.

Вот эта композиция мне всегда казалась очень странной. Она инструментальная, она, в общем, такая не короткая, но мы ее прослушаем. Называется она луп, петля. Еще этим словом называется маска, полумаска у женщины на лице. Такая карнавально-тайная. Но вообще в скобках эта композиция называется «Первый индеец на луне».

Маккартни. Что еще нужно сказать об альбоме, о чем нельзя просто ни в коем случае умолчать и утаить? Да то, что на пластинке, на обложке пластинки шрифтом Брайля, с шрифтом для слепых, было выгравировано следующее. «We love you, baby». И надпись эта адресовалась не кому-нибудь, а Стиви Уандеру лично, слепому Стиви Уандеру, чтобы он мог прочесть на пластинке послание для себя. Потому что Маккартни и Линда в ту пору очень сильно увлеклись музыкой Стиви Уандера, познакомились с ней и, в общем, страшно от нее начали тащиться, а Стиви Уандер никоим образом их не разочаровывал и писал все лучше и лучше песни. И, как мы помним, впоследствии вот это восхищение Стиви Уандером вылилось в их совместное сотрудничество на альбоме «Tug of War». Две песни были написаны совместно, было больше записано совместно песен, но на пластинке было выпущено две песни, и вот это знаменитая «Ebony and Ivory» и «What That You Doing», который Уандер, кстати, спустя много-много лет переписал сам для себя в другом варианте, в своем чисто уандеровском, изъяв оттуда маккартневское включение. Да. Я все время сегодня, не все время, неоднократно сегодня говорил по поводу того, что альбом должен был быть двойным, но об этом подробно мы поговорим в следующей передаче. Следующая передача будет посвящена второй части альбома Red Rose Speedway, которая не была опубликована, которая не досталась слушателям. А нельзя ее миновать-то никак. Ее надо тоже донести до народа. Вы спрашивали, с чего мы сегодня слушаем альбом. Мы слушаем его с замечательно изданного фирмой MPL компакт-диска, та самая белая серия, знаменитая 93-го года, которую сам Маккартни, в общем, и, как сказать, инициатором ее был, то есть участвовал в выпуске этой серии. Великолепно смастеренные треки, прекрасный звук, белая серия, MPL. И слушаем вот то, что называется на альбоме «Вторая сторона медли». Это примерно как вот на Abbey Road. Маккартни решил повторить этот трюк и композиции засунуть без остановки, одну за другой. И вот 11 минут удовольствия ждут нас впереди. Последняя огромная песня, вернее набор из, сейчас сочетаю, скольки же, их прямо тут же ABCD, четырех песен. Четыре песни Маккартни совместил воедино. Итак, «Медли» — это был альбом 72-го года записи, но 73-го года выпуска. Альбом «Red Rose Speedway» Пола Маккартни.

0: Вот мы и прослушали красивучащий альбом Red Rose Speedway 73-го года, начало 73-го года, Пола Маккартни. Альбом занял сразу первое место в Америке, в Британии чуть хуже, но это все не важно. В общем, альбом замечательный. А в следующей передаче мы послушаем то, что не вошло во второй диск и кое-что еще. Это была программа «Жукофилия», либо же «Apple Jam», как вам больше нравится, с любовью к вам и к «Beatles».
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.

0: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: come big to stay.
1: Мода радио.

23 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.

Блюз на Моторадио.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.